0: этих предложенных мер. А если этого нету, значит, что если государство финансирует дополнительные меры, но дополнительных денег не появляется в государственном бюджете, значит, что государство будет меньше финансировать другие меры, которые очень тоже важные. И этот пакет, он не включает некоторых очень важных и очень острых проблем. Решение этих проблем в основном одна из острейших проблем – очень низкие пенсии. Можно сказать, что пенсии это старых людей, но не от семьи, которые рожают детей и их воспитывают. Но нужно иметь в виду, что пенсии не только по старости, но и по нетрудоспособности. И может быть, что сейчас некоторые семьи, которые живут достаточно благополучно, они получат новые меры, и эти меры нуждаются большего финансирования с государственного бюджета. Но с другой стороны, если в этих семьях будут несчастья, скажем, матери или отец, даже в этих семьях, которые молодые, он попадает в автоварию или какое-то несчастье в быте, они становятся нетрудоспособным во время всей жизни, они получат очень маленькие пенсии по нетрудоспособности. У нас они очень маленькие. Так вот, в общем, нужно сказать, что интенция хорошая, ее нужно связать с источниками финансирования, этого нету. И тоже нужно смотреть на то, что если мы направляем больше денег для одних мер, значит, что меньше останется для других, если мы не предлагаем собрать больше денег, изменяя налоговую политику.
1: Вот как раз-таки самая дорогая отдельная мера – это, к примеру, постепенное введение бесплатного питания для всех учеников 5-10 классов. Почти 376 миллионов евро на это хотят отвести. Насколько оправдан именно такой приоритет, как вам кажется? И будет ли это поводом задуматься о том, чтобы завести еще одного ребенка для семьи?
0: Нет, я не думаю так, что некоторые семьи так будут рассчитывать. Это предложение хорошее, смотря на с двух сторон. Одно то, что если предлагается питание только для тех семей, которые в нищете, тогда мы имеем стигму. Эти дети, которые с семьей очень маленьким доходом, они стесняются иногда даже идти и кушать в столовую школы, потому что другие дети могут смотреть негативно на это. Это одно. Другое, на питание в школе нужно смотреть не только как на помощь для семей, для которых есть проблема оплатить питание своего ребенка, но тоже и как на воспитание, как молодые люди или дети должны питаться, чтобы питание было полезно для здоровья. Мера хорошая, но действительно дорогая, и значит, что я упомянул, что так как получат это питание и дети с этих семей, которые живут очень хорошо, хорошо зарабатывают, значит, они должны платить больше государственный бюджет, чтобы этот бюджет мог финансировать это питание для детей из этих семей. Просто если питание стоит, скажем, 100 евро, сейчас сами семьи платят, и им это не очень сложно, потому что они хорошо зарабатывают, они должны бы платить больше налогов на 100 евро. Эти деньги поступили в столовые школы. А если нет, значит, что государство оплатит это питание этих семей, у которых большие доходы, у государства будет меньше возможностей финансировать другие меры, которые очень нужны для семей, у которых доходы меньше.
1: Говорил экономист Ромас Лазутка. Сегодня утром полиция Вильнюса получила письмо с угрозами в адрес 5 столичных школ. В некоторых из них детей эвакуировали. К школам были направлены сотрудники полиции. По данным полиции, информация об угрозе не подтвердилась. Оценив ситуацию, правоохранители призвали сохранять бдительность, но продолжать учебный процесс. В департаменте полиции также сообщили, что аналогичные угрозы получили в Латвии и Эстонии. Это не первый случай, когда литовские учреждения получают сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

0: Последний раз подобные сообщения поступали в июне, когда началась сессия выпускных экзаменов. Правление оператора распределения электроэнергии ЭСО рассматривает вопрос об увольнении главы компании Реналдоса Радвилы. Об этом сообщил премьер-министр Мендуга Синкявичус. По его словам, генеральный директор сам подал заявление об уходе с должности. Вопрос об ответственности руководителя ЭСО возник из-за слишком медленного восстановления электроснабжения после сильной бури, которая прошла по Литве 22 августа. Без электричества в общей сложности остались почти 270 тысяч клиентов. Сегодня утром электроснабжение все еще не было восстановлено примерно у 220 потребителей. Несколько десятков водителей Bolt провели акцию протеста у здания Сейм. Они недовольны снижением тарифов и, по их мнению, непрозрачной системой сборов, которая не позволяет водителям достаточно зарабатывать. Председатель парламентского комитета по социальным вопросам и труду демократ Томас Томилина заявил, что условия работы водителей Bolt должны улучшаться. В последние недели в Вильнюсе появилась рекламная кампания под названием «Вильнюс Лаукесе» – «Вильнюс ждет ребенка». В разных местах города установили связанные с темой беременности, рождения детей объекты – гигантскую соску, тест на беременность и детскую бутылочку. Позже выяснилось, что таким образом компания «Дарну Групп» рекламировала новый район Лоунагей, который планируется построить в южной части Вильнюса. Однако еще до того, как был раскрыт смысл рекламы, ее образы вызвали неоднозначную реакцию. Феминистка Анна Самкова увидела в кампании отсылку к теме рождаемости продуктивному давлению на женщин и даже вышла на одиночные пикеты против такой рекламы.
1: Первый раз я увидела эту кампанию просто в небольшом женском чате. Просто девочки скинули, что, мол, ой, смотрите, тут у нас в паописи поставили. И я подумала, о, господи, это что за штука? Потому что я знаю, что последнее долгое время политики, общество обсуждают демографический кризис, и я подумала, боже мой, это что? Это вот Вильнюс подстегивает женщин, чтобы они рожали? Или что? Это прям как-то очень грубо, я бы сказала. Мы это обсудили в женском чате. Многим девочкам это тоже не понравилось, и я подумала, что что-то вообще как-то не очень. Потом еще через некоторое время другие девочки скинули еще фото из аэропорта, там тоже стоял объект в виде соски. Я подумала, ну нет, это что-то как-то перебор. И потом уже дальше скидывали и плакаты, и билборды. Думаю, ну нет, это вот ну так нельзя, так не может быть. Потом мы уже посмотрели, что куда ведет QR-код. QR-код шел на какой-то обратный отсчет. Сначала мы решили, что это, наверное, что-то приуроченное к дню города, дню рождения Вильнюса, но отсчет шел на понедельник, наверное, что-то это другое. Я подумала, что это настолько грубо и настолько ужасно, что я хотела бы это попикетировать. Через некоторое время я сделала себе несколько плакатов и, собственно говоря, пошла на пикеты, потому что даже если это просто какая-то реклама чего-то, какого-то нового продукта, делать ее вирусной только благодаря тому, что это сейчас широко обсуждается и разные политики предлагают разные меры по повышению рождаемости, надеяться, что вот на эту тему она зайдет и будет обсуждать, это очень плохая идея.
0: Но теперь мы уже знаем, что Вильнюс ждал вовсе не ребенка, а новый район, но это не меняет ваше отношение к этой кампании. То есть формально ведь эта реклама никого не призывает рожать, но вы в ней все равно видите некое репродуктивное давление.
1: Да, потому что оно сделано про новый район, новый жилой комплекс можно было рассказать миллионам других способов, но они выбрали именно этот, что вот как будто бы Вильнюс родил, и вот как будто бы Вильнюс ждет ребенка, и оно тестом, именно соской, и вот этим всей этой атрибутикой, это явно заход на тему деторождения, явно заход на тему репродуктивного давления. Я, наверное, как феминистка, очень не хотела бы, чтобы здесь, в Литве, было какое-то репродуктивное давление, потому что я по своей деятельности смотрю, что там происходит в России в новостях, и это просто кошмар и ужас. И вот очень бы мне не хотелось, чтобы перенимался опыт оттуда.
0: А давайте объясним, что для вас вообще означает это понятие репродуктивное давление? Что вы под ним подразумеваете?
1: Я подразумеваю то, что родственники или общество намекает, что одинокая женщина женщина или семья без детей, она как бы не очень полноценна, и что дети — это, в принципе, обязательно, что цветы жизни, и что давайте нам скорее внуков. То есть это вот прям от и до билбордов на улице, что вот нужно рожать детей, государство выплатит вам немного денег. В общем, грубо говоря, все, что намекает и прямо говорит, что нужно делать людям, чтобы стимулировать рождаемость.
0: А откуда, на ваш взгляд, вот сегодня это давление исходит сильнее всего? От семьи, от общества, от государства?
1: Я думаю, что от государства, которое вот в последние месяцы три довольно сильно это обсуждается. Обсуждается кризис, обсуждается миграция, и обсуждаются планы, по которым невеликая рождаемость в Литве сейчас. Я думаю, что больше от государства. Но и от некоторых консервативных семей, конечно же, тоже. Мы никуда не делись от того, что многие мамы, как только, значит, их дети выходят замуж или женятся, многие мамы начинают периодически намекать, что вот хорошо бы уже внуков, вот давайте-давайте, чего вы терпите, чего вы тормозите, вот давайте внуков. Это во многих семьях есть.
0: Литва, как и многие другие европейские страны, сталкивается с низкой рождаемостью. И тут очень важный вопрос перед нами стоит. Вообще, имеет ли право государство говорить своим гражданам, нам нужно, чтобы рождалось больше детей? То есть где проходит эта граница между демографической политикой и вмешательством уже в частную жизнь?
1: Я думаю, что с границей сложно, но вот именно государственная политика здесь должна быть деликатной. Если это будут какие-то стимулирующие выплаты или, может быть, какая-то скидка на налоги, государство не должно, условно говоря, как в России, печатать билборды, где написано «Зай, рожай». Вот прям буквально именно такой билборд в России есть. Государство должно подходить к этому со всей деликатностью, без грубых методов. Я бы сказала так. То есть это чувствительная тема, потому что кто-то хотел бы, не все могут, не все хотят.
0: А когда политики говорят о необходимости повысить рождаемость, одинаково ли это сообщение слышат мужчины и женщины? То есть почему ответственность за демографию так часто оказывается именно женской ответственностью?
1: Потому что женщина, собственно говоря, вынашивает ребенка, и как будто от женщины зависит решение зачать, как будто она человек, которого спрашивают или не спрашивают, готова, не готова, давай. Как будто бы за ней последнее решение. То есть как будто бы не за мужчинами последнее решение. А решение должно быть общее. И женщина хочет, и мужчина хочет. Или наоборот. Бывает так, что женщина хочет, а мужчина такой «не-не-не-не-не». Как будто бы это считается нормальным. А вот если женщина не хочет, как будто бы это осуждается.
0: Но можно сегодня просто сказать «я не хочу детей» и не объяснять почему? То есть решение не иметь детей до сих пор требует какого-то объяснения для общества?
1: Я думаю, да. Потому что я сталкиваюсь с тем, что вот пары, которые в браке 5, 7, 10 лет, ну, на них так уже смотрят, что вот, а, ребят, а вы чего тормозите-то? А вот у вас уже, вот смотрите, все друзья уже второго рожают, а вы вот как-то ни одного. Вы чё, вы как? Как будто бы даже от друзей какие-то намеки.
0: Ну, тут люди, я думаю, могли бы и возразить вам, сказав, что если даже вот рекламная кампания, использующая образ беременности, деторождения, воспринимается как некое давление, не расширяем ли мы это понятие уже настолько, что вот давлением становится практически любое публичное упоминание материнства или рождения детей?
1: Сложный вопрос. Я не думаю, что прям любое. То есть, если реально подходить к этому деликатно, говорить о том, что государство поможет, допустим, одиноким матерям, выделит им какие-то субсидии для налогов. Если это будет просто, условно говоря, комплекс мер, принятый на законодательном уровне, то есть не словом, а делом, если это будет просто там, ну, как очередной комплекс мер по поддержке малоимущих. То есть, и это не такой триггер, потому что есть какие-то благотворительные организации, все это развивается. В этом нет проблем. То есть, если бы это просто вот именно как обсуждается, надо просто... Обсуждение должно исходить, это как вот просто рядовой законопроект, там, не знаю, поднять минимальную зарплату вот на 200 евро в следующем году. Вот. Или также помочь с местами в детских садах, в общем, может быть, там, одиноким матерям, как дополнительные дни к отпуску. В общем, это просто комплекс мер, да, должно обсуждаться в, ну, в таком, в рядовой тональности, без вот прям каких-то ярых акцентов, что вот надо, чтобы рожали.
0: Не получается ли так, что вообще у современной женщины как бы стало больше свободы, а старые требования никуда не исчезли? То есть сегодня от женщин ждут, что она будет и самостоятельной, реализованной карьеристкой, но при этом станет матерью.
1: Конечно, ждут, обязательно. Потому что, с одной стороны, мы живем в новой эре, когда у нас все слишком быстро развивается и новая этика. С другой стороны, у нас есть консервативные понятия, которые с нами еще остаются. И получается, женщине нужно совмещать все вместе и быть в ногу со временем и соответствовать ожиданиям старшего поколения.
0: Говорила фэшн-блогер, феминистка Анна Самкова. Компания «Гуманит Литова», работающая в Погиря Вильнюсского района, планирует уволить почти всех сотрудников и со следующего года временно приостановить деятельность. Службу занятости уведомили об увольнении 228 работников. По данным Содры, сейчас в компании работают 242 человека. Увольнение планируется с октября до конца декабря. И о погоде. В ближайшие ночи в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах, преимущественно на севере и западе страны, кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер с западных направлений 8-13 метров в секунду. На взморье порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. На взморье 13-15 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 16-21 градус тепла. В Вильнюсе вероятность дождя небольшая, ночью 9-11, днем в столице 18-20 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радио передача «Дящим дбалу». Сейчас 16 часов 27 минут.